0: Let away 320 request of Venus. Ritornamente, Fabio 150, cancel all restrictions.
1: Back to Venus, send over 150, cancel all restrictions. Let away 320.
0: Let away 320, altitude Fabio 180.
1: Level 180, let away 320.
0: Coordinate 2125 request Casio, maintain 10,000.
2: Request direct Casio, 10,000, and your 25.
0: Vision 934 now cross Copen at 10,000.
3: Cross Copen 10,000, Vision 934.
4: Tokyo put P4 the cross of Copen inside of 1-1-1-5-0. We have
0: Hong Kong 494 Tokyo approach runway
5: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Descent reach 150 by left 4 United 837. Approach traffic 66, passing flight level 282, descending flight level 240, with Woodspeed.
0: MP 626, Tokyo approach, Asia runway 16X, cleared by Lutas Golf arrival.
5: Runway 16X, Lutas Golf, approach 626.
0: Onicon 494, flight heading now 0504, stretching vector 2B now.